0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день стоит вспомнить, что история очень-таки зависит от воли одного единственного человека. История всех российско-шведских отношений могла бы быть совсем другой. Не родись именно 20 июля 1583 года Якоб Понтус де Лагарди, шведский генерал, один из ярчайших авантюристов своего времени. Он был послан во главе прекрасно вооруженного отряда шведским королем Карлом IX в Москву на помощь царю Василию Шуйскому для борьбы против внутренней смуты и польской интервенции. Карл рассчитывал укрепить российско-шведские отношения и уже в мире искать выгоды от тесного соседства. Однако де Лагарди решил все по-своему. Он действительно сначала сражался против поляков, а потом совершенно неожиданно заключил с ними перемирие, захватил со своим отрядом Новгород и Балтийское побережье от Финляндии до Эстонии. В Москве это расценили как шведское предательство. Позже де Лагарди передумал и стал вновь сражаться с поляками, но яд недоверия уже был пролит. Сам же он стал маршалом и одним из регентов при королеве Швеции Кристине, которая, тем не менее, весьма сокрушалась по поводу такого печального ухудшения отношений с Россией. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабное шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
8: Ждем всех!
9: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
10: Блюз на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо несуйся сбоку, если
2: касаться. Если там аккуратно пройди, то...
3: Хроники путешествий.
4: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. И я, Наталья Луковникова. Сегодня немного снова о военной истории Ленинградской области. И напомню, что еще в начале 1920-х годов финны начали строить первые фортификационные объекты своей оборонительной линии на Карельском перешейке. Сначала она называлась линией Энгеля, а в 1939 году, как мы все знаем, ее назвали линией Маннергейма. Так вот, вдоль северного берега реки Вуокс и озеро Суходольское, которое тогда называлось Суванта-Ярви, было построено несколько укрепузлов. В основном по стандарту каждый укрепузел представлял собой артиллерийский дот и два пулеметных дота прикрытия. И можно посмотреть на озеро Суходольское как раз один из таких дотов. Если заехать за Громово на мысу Новинка или ранее Курвини-Еми, там можно найти развалины огромного пушечного дота укрепрайона Сакала, который назван так был в честь одноименной деревни, которая после Великой Отечественной войны была переименована сначала в Новинку, но уже позднее как раз в Громово. Дот был построен весной 1924 года, и о нем можно прочитать в нескольких книгах по военной истории, в том числе в описаниях Зимней войны. Как это ни странно, фортификация прямого участия в военных действиях не принимала, и даже при атаке РККА, вернее, при разведке боем силами двух рот РККА в декабре 1939 года, дот себя никак не обнаружил, хотя его местоположение очень удачно. Он огонь не открывал, и атаку подавили огнем полевой артиллерии. Но давайте как раз об удачном местоположении. Фланговые казематы дота простреливали орудиями большую часть озера, и, кроме этого, в этом месте течение воды на озере самое слабое. Значит, вода замерзла бы быстрее, и лед бы был здесь более толстым, что, конечно же, было выгодно. Кроме того, довольно трудно в него было попасть, именно потому что на мысу, пусть редкий, но все-таки растет лес. Кроме того, что еще можно сказать о доте, он имел собственное название, попробую его прочитать, Хавинимен Сулкилинаке. Вот так вот он назывался. В декабре 1939 года на восточный каземат установили две капонирные пушки Норденфельда, а на западный береговую пушку. И она обеспечивала огневое взаимодействие с дотом Ки-1 в Кивиниеме. Это Лосево сейчас. А также, как я уже говорила, по флангам бункера находились два пулеметных дота фронтального огня. Для строительства использовали полутораметровый армированный бетон в стенах и перекрытиях. Также была сделана обсыпка фронтальной стенки булыжниками и был толстый, более 50 мм бронеколпак. Это достаточно впечатляющая толщина броневой стали, и, наверное, пробить ее было бы трудно, а для этого еще нужно было бы удачно в него попасть. Финские войска ушли отсюда сами, и дот был подорван саперами РККА сразу же после захвата этих мест Красной армии. Поэтому как раз на арматуру, торчащую из бетона, вы можете посмотреть сами. Это выглядит действительно впечатляюще, так же, как и вот этот вот мощный бетон. Ну, а кроме дота, это просто очень красивое место, красивый мыс с отличным пляжем, озеро чистое, но говорят, что здесь много людей и палаток, и даже в такую вот сейчас полунепогода они там стоят. Кроме того, рядом есть туристические базы, и тоже как-то они там не всем отдыхающим нравятся. Рядом с дотом есть также информационная табличка, но, к сожалению, на ней нет схемы, ни схемы дота, ни схемы расположение других соседних ему дотов. Ну что ж, мы можем найти ее в интернете. Поэтому, если вы вдруг захотите совместить пляж с военной историей, то вот отличный пункт, чтобы посмотреть и заодно и отдохнуть, и покупаться в озере, я думаю, достаточно известным всем жителям Петербурга. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио.
1: Прямо несуйся сбоку, если
2: касаться. Если там аккуратно пройди, то...
3: Хроники путешествий.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну и вопрос ожидаемый, наверное. Вы занимаетесь тюнингом,
2: да,
1: детейлингом и продажей мотоциклов. И по какому поводу больше всего обращаются? По какому профилю из этих перечисленных?
2: Слушай, по поводу продаж это 100% вообще всегда обращаются, потому что всем нужны мотоциклы, все хотят.
1: А все хотят больше продать или купить через вас? Или и так, и так?
2: И так, и так. Я думаю, даже там всякие трейдины предлагают всякую такую историю. Но это... всегда прямо. Вот. По поводу сервиса, это вот предсезонка только, она стреляет, как обычно, громко-долго. Ну, долго это там 2-3 месяца просто ажиотажа, а потом уже звонки такие: о, там, я пробил колесо, у меня двигатель рыганул, помогите, спасите. Ну, то есть, постоянный поток клиентов, продажа, сервис.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
3: Блюз на Моторадио.

11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Вы, Анна, руководите этим всем делом или непосредственно прямо сама приезжаете на работу, одеваете вот этот комбинезон, этот вот вонючий?
2: Значит, вонючий. Забудьте эти времена старые, гаражные.
1: Вырезаем это, да, хорошо. Одевайте чистый комбинезон. У вас висит радиостанция, здесь Моторола какая-нибудь. Здесь у вас там сотовые телефоны, вся обвешанная разными измерительными приборами. Подходите в свою мастерскую в арт-мотогараже. Там люди встать смирно, дают честь, и вы говорите, да продолжайте работу, так?
2: Слушайте, ну идея, конечно, хорошая, чтобы я приходила на работу, переодевалась в комбинезон рабочий. Я думаю, это тоже сыграет определенную роль для привлечения клиентов. А на данный момент я не кручу гайки, но если такая возможность, вернее, нужда возникнет вдруг, я могу. Но моя задача сейчас организовать все процессы, отконтролировать, чтобы было комфортно и механикам, и нашим клиентам, потому что это мотосервис и вообще мотосалон – это большая семья. Это и работники, и клиенты, мы все одно целое. В общем, моя задача сейчас немножко не крутить гайки, а найти тех людей, вернее, они у нас есть, чтобы они делали это качественно, чтобы все были довольны.
0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Your lifestyle.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
7: Санкт-Петербург. Best

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день стоит вспомнить, что история очень-таки зависит от воли одного единственного человека. История всех российско-шведских отношений могла бы быть совсем другой. Не родись именно 20 июля 1583 года Якоб Понтус де Лагарди, шведский генерал, один из ярчайших авантюристов своего времени. Он был послан во главе прекрасно вооруженного отряда шведским королем Карлом IX в Москву на помощь царю Василию Шуйскому для борьбы против внутренней смуты и польской интервенции. Карл рассчитывал укрепить российско-шведские отношения и уже в мире искать выгоды от тесного соседства. Однако де Лагарди решил все по-своему. Он действительно сначала сражался против поляков, а потом совершенно неожиданно заключил с ними перемирие, захватил со своим отрядом Новгород и Балтийское побережье от Финляндии до Эстонии. В Москве это расценили как шведское предательство. Позже де Лагарди передумал и стал вновь сражаться с поляками, но яд недоверия уже был пролит. Сам же он стал маршалом и одним из регентов при королеве Швеции Кристине, которая, тем не менее, весьма сокрушалась по поводу такого печального ухудшения отношений с Россией. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your favorite rock music.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Слушайте, а когда появилась сама идея «Балтик Ралли» именно в Выборге разместить это? Ну, это было давно, я так понимаю, несколько лет назад, если ретроспективно вспомнить. Вы сидели за ужином, ели креветку и подумали, какой бы выбрать... Вот как это было?
2: Было это следующим образом. Принципиальный вопрос был в том, чтобы создать симбиоз между мотоциклетным государственным, можно сказать, сообществом, с правительством Ленинградской области, которое возглавлял мотоциклист, и нашей командой, которая делала достаточно долгий фестиваль, как ты, Саша, знаешь и помнишь, Сан-Петербург-Харли-Дэй.
1: Замечательно, да-да-да.
2: И когда мы с Александром Юрьевичем договорились о том, что мы делаем фестиваль, поступили разные предложения. И, в принципе, у Ленинградской области были как бы задачи, которые сейчас стоят по развитию туризма. Это развивать старую Ладогу, новую Ладогу. И первое предложение нам было делать в старой Ладоге. Мы приехали туда в январе 2021 года. Посмотрели наличие отелей. Ноль. Посчитали количество ресторанов. Ноль. И оказалось, что там негде жить, негде ночевать, негде байкерам брать, к сожалению, да. То есть это проблема сегодня создания такой инфраструктуры для туризма. Мы поняли, не получается. Давайте делать его в окне Европы. Это Выборг. Город всем иностранцам известен. И плюс ко всему, для нам, мотоциклистов, это крайняя точка Советского Союза. Практически с точки зрения идея была именно в том, что Выборг известен. И в него легче пригласить людей.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Блюз. На Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов, мы вас очень ждем.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
4: Санкт-Петербург. Best.

0: ты его никак.
1: Прямо
0: несусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то.
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии с Хельсинки в Афины с заездами в разные интересные мне места. В прошлом выпуске я завершил рассказ о посещении Венгрии. Теперь мой путь пролегал через балканские страны, и первой из них была Сербия. Удивительно быстро, пройдя через границу, где меня не только не досматривали, но даже толком не оформляли, лишь небрежно проверили соответствие моей физиономии фотографии в паспорте и что-то по-быстрому внесли в компьютер. От границы я поначалу ехал в сторону Субботицы, где свернул в объезд и, проехав мимо этого города, направился уже в Нови Сад, где у меня была запланирована ночевка на две ночи. В город я въехал достаточно рано. Отель был почти в самом центре города, в пешей доступности от популярной в городе пешеходной улицы, типа нашего московского Арбата. Отель был небольшой, всего в пару этажей, с просторной для такого маленького отеля, огороженной каменным забором парковкой. Оставлять мотоцикл на ней было абсолютно безопасно. У меня почему-то сложился стереотип, что страны бывшей Югославии являются беспокойными. Наверное, это связано с военными событиями 90-х годов. В настоящее время уровень преступности в Нови Саде крайне низкий. Город считается одним из самых безопасных в Европе. Уличная и насильственная преступность практически отсутствует. Местные жители спокойно отпускают детей одних на улицу, даже в вечернее время. Однако в последние годы в Сербии случались массовые протесты, которые в редких случаях могут перерастать в кратковременные локальные стычки. Поэтому в туристических справочниках иногда рекомендуется избегать мест большого скопления людей. Наверное, поэтому я испытывал некоторую тревожность по сравнению там, с Польшей или Венгрией. Нови Сад – это второй по величине город Сербии и столица автономного края Воеводина. Расположен он на берегу Дуная, иногда его называют аналогом Петербурга, так как этот город славится своей богатой культурой, исторической австро-венгерской архитектурой и такой расслабленной атмосферой, а также ежегодным музыкальным фестивалем «Экзит». Я даже надеялся найти где-то в центре города место, в котором играют живые музыканты. Приведя себя в порядок с дороги, я вышел из отеля и направился к площади Свободы. К ней вела та самая пешеходная улица. На этой площади возвышается величественная неоготическая церковь Девы Марии и городская ратуша, построенная в неоренессансном стиле. Двигался я не торопясь, стараясь все внимательно рассмотреть и проникнуться атмосферой Нови Сада. Она явно отличалась от тех ощущений, что я испытывал, посещая города Польши, например. Польша, Венгрия, Словакия, ну, также Сербия, как часть бывшей Югославии, как и вся Прибалтика, по сей день сохраняют некий совковый флер. Но во всех этих странах он ощущается по-разному. По моим личным ощущениям, он почти полностью отсутствует в центральной исторической части таких городов, как Познань, Варшава, Гданьск, Таллин, Вильнюс и даже Рига. Во всех этих городах я побывал, а в некоторых даже не один раз после 2010 года, когда начал каждый сезон путешествовать на мотоцикле. А эти страны уже вошли в состав Европейского Союза к этому времени. На окраинах перечисленных городов совковый флёр все еще сохраняется, прямо в первозданном виде. В городе Нови Сад совковый флёр присутствует повсюду, даже в самом центре. Но он вовсе не раздражает, а придает ощущение, что ты прям как в провинциальной России, где тоже зачастую присутствует этот самый совковый флёр. Правда, в Москве и в Петербурге его вскоре совсем не останется, как мне это казалось в 2018 году. Поэтому Нови Сад ощущался прям каким-то родным, как из моего советского детства или юности. Этот эффект усиливался наличием заметных своим таким величием и особенностями архитектуры православных храмов. После Польши, Словакии и Венгрии они мне показались прям воплощением православного духа, знакомого мне по русским и восточно-украинским городам. Повстречавшегося на улице священнослужителя в таких черных одеяниях, с большим крестом на груди и с характерным колпаком на голове, мне прям захотелось его обнять. Выйдя на пешеходную улицу, сразу обратил внимание на обилие надписей на русском или похожем на русский язык. кириллица и латиница в Сербии используются параллельно. Достаточно часто и почти повсеместно в центре города была слышна русская речь. Последние годы на своей службе в круизном флоте я часто работаю бок о бок с сербами. Они при каждом удобном случае подчеркивают, что жители Сербии и России, а также Украины из Белоруссии, это их братья. Особенно они проникаются симпатией к жителям России, считая, что выходцы из Украины уж как-то слишком увлеклись движением в НАТО. Сочетание этих букв в Сербии вызывает очень сильную отрицательную реакцию. Как указано про город Нови Сад в Википедии, он был одной из главных целей атак НАТО в Сербии весной 1999 года. Город подвергся разрушительным бомбардировкам, которые привели к тяжелейшим гуманитарным и экологическим последствиям. Авиаудары уничтожили все три ключевые переправы через Дунай. Это были Вородинский, Жежелев и Мост Свободы. Долгое время город был отрезан от южной части страны. Переправляться через Дунай приходилось на лодках. Авиация НАТО регулярно бомбила город. Их целями становились нефтеперерабатывающий завод, а также электроподстанции, что приводило к масштабным пожарам, выбросам токсичных веществ и отключению электричества. Местные жители до сих пор помнят эти события, и мои коллеги по работе, сербы, неустанно за это упрекают как США, так и почти все западноевропейские страны. Помимо стратегических точек, удары наносились по телебашне и жилым районам. В результате одной из атак был серьезно поврежден жилой дом, а при разрушении моста погиб мирный житель. Несложно оценивать массовость жертв тех событий, особенно если их сравнивать с тем, что происходило в Европе во времена Второй мировой войны. Тем не менее, Сербию события 1999 года обособили от Европы в той или иной степени. В момент моего посещения жизнь в Нови Сад уже была полностью восстановлена, а все мосты заново отстроены. Последний из них, Жежелев мост, был восстановлен еще в 2018 году. Однако в Нови Саде до сих пор можно встретить памятные мемориалы и разрушенные объекты, оставшиеся как память о той военной операции. Правда, ни один из них мне на глаза не попался. Я дошел до той самой неоготической церкви Девы Марии и даже до городской ратуши. Они были добротно отреставрированы и говорили о том, что Сербия питала в себя и западноевропейскую культуру, не только византийскую или там османскую. Посмотрел издалека и на Петровардинскую крепость, которую называют венгерским Гибралтаром. И связано это с австро-османским противостоянием в 18 веке. Я уже устал от всевозможных крепостей, плюс под вечер мой опустевший желудок манил меня в какой-нибудь ресторан, желательно с местной кухней. В следующем выпуске подробно расскажу именно об этом впечатлении в мой первый вечер пребывания в Сербии. Желаю всем интересных дорог. До встречи на моторадио.
0: Его никак, кто кого.
1: Прямо подожди,
0: прямо несуйся сбоку, если
1: косу. Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Вы слушаете Моторадио.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: А есть такая аренда, что вы вывозите мотоцикл к клиенту там куда-то, он там потом заполучил мотоцикл и там, так сказать...
2: Абсолютно спокойно, Александр. У нас в этом плане получается такой достаточно комплексный момент, да. У нас есть возможность осуществлять перевозку, поэтому мы спокойно можем доставить куда угодно, хоть в аэропорт. Да, привезли, человек вышел с самолета, сел, поехал. Да, все, что нам нужно, там, условно, заранее получить от него документы, чтобы он в моменте расписался. А так доставить куда-то, где человеку удобно получить мотоцикл и забрать его оттуда, это абсолютно не проблема. Если он не хочет ехать к нам, а хочет, чтобы там, ну, ему привезли, он сразу сел, поехал, в любую точку, никаких проблем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: You're listening to Best.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка. Want a good music?

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? По весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. На втором месте, я думаю, это, скорее всего, будет апрель-май. Вот как сейчас вот у нас гремит этот пипец. А на прошлой неделе, вот, которая только что прошла, была прямо вот тоже очень интересная. А просадка в июле начинается. Июль вообще обычно пустой месяц.
1: То есть все уже определились со своим байком, уже все там уехали в путешествие, уже вот, ну, не до этого сейчас.
2: Да, верно. Ну, смотри, кто получил свежие права, вот он уже начал кататься. Те, кто хотели поменяться, там, поменять класс, уже тоже это сделали. Все катаются, дальше понимают, что сезон откатали там в августе, и понимают, что мотоцикл им не подошел, ни размер, ни кубатура, там еще что-то, или выдастся с этого мотоцикла, и они начинают где-то с августа опять покупать мотоцикл и быстро свой пытаться продать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. We will rock you.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день стоит вспомнить, что история очень-таки зависит от воли одного единственного человека. История всех российско-шведских отношений могла бы быть совсем другой. Не родись именно 20 июля 1583 года Якоб Понтус де Лагарди, шведский генерал, один из ярчайших авантюристов своего времени. Он был послан во главе прекрасно вооруженного отряда шведским королем Карлом IX в Москву на помощь царю Василию Шуйскому для борьбы против внутренней смуты и польской интервенции. Карл рассчитывал укрепить российско-шведские отношения и уже в мире искать выгоды от тесного соседства. Однако де Лагарди решил все по-своему. Он действительно сначала сражался против поляков,

0: поляков, а потом совершенно неожиданно заключил с ними перемирие, захватил со своим отрядом Новгород и Балтийское побережье от Финляндии до Эстонии. В Москве это расценили как шведское предательство. Позже де Лагарди передумал и стал вновь сражаться с поляками, но яд недоверия уже был пролит. Сам же он стал маршалом и одним из регентов при королеве Швеции Кристине, которая, тем не менее, весьма сокрушалась по поводу такого печального ухудшения отношений с Россией. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: Моторадио. Your lifestyle.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Склад запчастей содержать на вот эту всю огромную палитру, ну, совершенно невозможно. Как вы выходите из положения? С кем работаете? С Евроавто каким-нибудь?
2: Слушайте, тяжело, да, это вот содержание склада запчастей. Конечно же, пока у нас нет всего, но мы на пути к этому. Мы сейчас составляем все списки, чтобы у нас были минимальные расходники в наличии. Для того я сразу скажу, что у нас всегда все в наличии есть. Мы хотим держать еще допку хорошую. Понятно, что тоже расходка такая, что там ручки, педальки, все это то, что ломается при падении, всегда будет.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Блюз на Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Плюс ко всему, мы посмотрели, что в Выборге самый большой гостиничный фонд. Что он сам по себе исторически красив и интересен. И это оказалось настолько в точку, что когда мне сказали люди, что первый фестиваль был лучше, чем Санкт-Петербург Harley Days, я не поверил. Я говорю, не может быть, потому что это там квинтэссенция. 18-й год. Они говорят, Игорь, да. И когда там сказали многие люди, то я говорю, почему? Они говорят, у центра Выборга есть определенная аура. Небольшой, компактный, старинный. Где ты такую вот еще мощенную найдешь площадь?
2: Но наши предки строили в тех местах, где еще какая-то сила из земли, мне кажется, мистическая исходит.
1: Абсолютно. Нам вот помог президентский фонд грандов проводить фестивали. Мы именно, вот, может быть, поэтому победили, что мы писали, что это место силы.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие, старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. Предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Music of your choice.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Мне кажется, любопытно было бы узнать, проскочило название V-Rod, да? Мотоцикл, ну, такой специфический в линейке харлеевской, там излишне мощный, многие считают, такой страшновато ездить, если у тебя нет опыта, да? Вот этот мотоцикл, он как-то будет отдельно выделен в какую-то категорию такую, ну, повышенного внимания к клиенту? Ну, чтобы он не убился, наверное.
2: Да, на самом деле нет. Он, конечно, но к вопросу о мощности, тут интересный момент. У него там, если мне память не сменяет, там 121 лошадь, да, но при этом это, ну, средненький Harley по весу, там, по-моему, 350, что ли, килограмм. Но если человек выбирает эту модельку, и он понимает, что он на таких мотоциклах ездил, ничего с ним не произойдет. Все вопрос опыта. То есть я тоже на V-Rod садился, когда у меня уже какой-то опыт был. Ничего, живой. Вот. Ко всему, как мне кажется, надо подходить с головой. Если ты в школе учился на UBR-125, потом ты 2 года ничего не делал вообще-то, получил права и нигде не ездил, тут пришел и говоришь, дайте мне V-Rod.
1: Помощнее, ну, пожалуйста.
2: Да. Помощнее, чтобы тормозов не было.
1: Да.
2: Ну, это ж каждый должен, наверное, тоже ориентироваться, куда он идет, что он пытается сделать, что он пытается получить, потому что в первую очередь это здоровье человека, который технику берет. То есть не мы должны его сканировать, понятно, что мы это делаем, не мы должны его сканировать и пытаться понять его навыки. Он сам должен для себя понять. Он сможет безопасно покататься, удовольствие получить, а не проблему.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
5: Do you want a good music? Best!

0: авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день стоит вспомнить, что история очень-таки зависит от воли одного единственного человека. История всех российско-шведских отношений могла бы быть совсем другой. Не родись именно 20 июля 1583 года Якоб Понтус де Лагарди, шведский генерал, один из ярчайших авантюристов своего времени. Он был послан во главе прекрасно вооруженного отряда шведским королем Карлом IX в Москву на помощь царю Василию Шуйскому для борьбы против внутренней смуты и польской интервенции. Карл рассчитывал укрепить российско-шведские отношения и уже в мире искать выгоды от тесного соседства. Однако де Лагарди решил все по-своему. Он действительно сначала сражался против поляков, а потом совершенно неожиданно заключил с ними перемирие, захватил со своим отрядом Новгород и Балтийское побережье от Финляндии до Эстонии. В Москве это расценили как шведское предательство. Позже де Лагарди передумал и стал вновь сражаться с поляками, но яд недоверия уже был пролит. Сам же он стал маршалом и одним из регентов при королеве Швеции Кристине, которая, тем не менее, весьма сокрушалась по поводу такого печального ухудшения отношений с Россией. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: нормальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
2: Blues Radio.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: «Высшая лига. Антология мирового рока».
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад и Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 15 июня 2026 года. Остались позади праздничные дни, и страна вновь выдвинулась навстречу новой рабочей неделе. Ну а мы с вами, мои дорогие радиослушатели, выдвигаемся навстречу новому выпуску передачи. И тем самым продлим ненадолго праздничное послевкусие. И помогать нам в этом на и увлекательнейшем занятии будут герои нашего повествования. Австралийские рокеры из группы AC/DC. И прямо сейчас мы с вами переносимся в год 1985. Именно тогда вышел новый студийный альбом коллектива под названием «Fly on the Wall».

Середина 80-х – далеко не лучшее время для всех тех рок-групп и артистов, чья музыкальная и визуальная идеология сформировалась десятилетием назад, а то и ранее. Но если, допустим, англичане UFO к тому моменту прошли через распад и пристарили перед публикой в новом имидже и с подтянутой до должного уровня музыкой, то уже условные на тот момент австралийцы AC/DC в группе к 1984 году не осталось ни одного урожденного австралийца. Ничего менять ни в музыке, ни в своем внешнем виде не стали. Да и зачем? Концертные турне мирового масштаба проходили с неизменным успехом, а музыкальным экспертам вечно не угодишь. Имеет смысл угождать самим себе. Но раз музыканты AC/DC совершенно спокойно восприняли относительную тиражную неудачу своего последнего на тот момент альбома «Flick of the Switch», вышедшего в 1983 году, то было понятно, что декларированное имя так называемое «возвращение к корням» было скорее именно антикоммерческим трюком. Главное, чтобы внутри группы все было спокойно, а там, как говорится, посмотрим. И хотя в группе тоже все было не очень спокойно, а именно, ритм-гитарист и фактический лидер коллектива Мальком Янг уже слишком серьезно считал алкоголь и наркотики за основные ценности жизни, тем не менее, альбом «Fly on the Wall» получился настолько традиционным, что критики и отчасти даже поклонники группы отнеслись к нему крайне нервно. Хотя само название «Fly on the Wall» нет, оно переводится не как «муха на стене», как часто говорили в Советском Союзе, да и в России тоже, а как «невольный свидетель». Так вот, название это подразумевало, что музыканты ни о чем не волнуются и никуда не торопятся. Почему-то разругавшие его журналисты даже не обратили внимания, что между новинкой и «Flick on the Switch» издатель 15 октября 1984 года выпустил сборный EP, который получил название «74 Jailbreak», с неиздававшимися за пределами Австралии 5 номерами группы, датированными 1975-1976 годами. Этот вполне успешный релиз показался экспертам своего рода лучом света в темном царстве. Но даже если он и был издан без ведома группы, одним фактом своего существования он подчеркивал поворот коллектива к собственным корням. Вопреки имевшим хождение не только у нас, но и даже в Великобритании слухам о записи материала «Fly on the Wall» в плохой дешевой студии, группа вновь самостоятельно продюсировала альбом в очень известном месте, а именно в комплексе Mountain Studios в швейцарском городе Монтрео. Другое дело, что на альбоме не было ярких хитов, но, кажется, их никто для него даже и не планировал. Звук оказался еще более приземленным, если угодно, отчасти даже первобытным, чем на «Flick of the Switch», и критики вдоволь оттоптались на Брайане Джонсоне, уверяя доверчивых читателей в том, что его вокал в миксе сведен очень низко, как будто он, цитата, «поет в соседней ванной комнате и через полотенце». Конец цитаты. На самом деле, альбом и песня «Sing the Pink» и мнимо-бунтарская песня «Shake Your Foundations» очень хорошо списались в концертную программу AC/DC. Правда, провели там не слишком много времени. И если первую песню мы с вами послушали в начале нашей передачи, то вторую послушаем прямо сейчас. Итак, «Shake Your Foundations» в эфире на Moto Radio.

Как часто бывало, наиболее справедливо оценил альбом «Fly on the Wall» британский рок-журнал «Kerrang» в номере 97 за 27 июня 1985 года. Альбом заработал оценку 3 из 5, а в рецензии говорилось, цитата: «Это именно те славные гимноподобные песни, которых мы ждали от группы. Но хиты здесь странным образом отсутствуют». Конец цитаты. Зато американский журнал Rolling Stone разразился суровой, расширенной рецензией уже не молодого на тот момент автора Тима Холмса, где на новый альбом и на AC/DC в целом вываливались тонны совершенно незаслуженных помоев. Да-да, группе приписывалось даже исполнение хэви-метала. Впрочем, в мире никто про эту статью не помнит. У нас же она известна до сих пор благодаря публикации ее крайне кривого перевода, да еще и со сплошными передергиваниями, естественно, в ежемесячном журнале ЦК ВЛКСМ под названием «Ровесник». Под названием «Я никогда не стану взрослым». Правда сказать, коммерческий успех также обошел стороной этот альбом. Только в Великобритании и Австралии альбом оказался на, соответственно, 7-м и 4-м местах в чартах. А в США на сильно разочаровывающей 32-й позиции Billboard Top 200. Хотя это, в принципе, тоже неплохо. Правда, тиражное золото за более чем 500 тысяч проданных копий альбом получил очень быстро. Но платиновую отметку, более чем в миллион копий, он преодолел только в 21 веке, а именно в 2001 году, или спустя 16 лет после своего издания. Досталось альбом из-за дизайна обложки, хотя он был создан известным поп-сюрреалистом Тоддом Шором. По мнению слишком многих, на обложке была изображена не стена, а деревянный пол или забор. А название альбома запросто можно было прочитать не как «Fly on the Wall», а как «Flow on the Wall». Впрочем, упрекнуть обложку в незаметности все же не додумались. Но совершенно неожиданно для всех AC/DC нанесли удар там, где его никто не ожидал. А именно, практически одновременно с самим альбомом был выпущен в модном формате видеоальбома VHS-кассеты, также с названием «Fly on the Wall». В него оказались включены видеоклипы, слабо связанные единым сюжетом, и рисованные мухой с обложки пластинки. А именно титульный трек, то бишь «Fly on the Wall», и также такие песни, как «Danger», «Sing the Pink», «Stand Up» и «Shake Your Foundations». Все эти клипы были сняты в небольшом нью-йоркском баре под названием Crystal Ballroom. Ну, а что же песни? Так вот же они. Точнее, она. И называется она «Danger».

И все же, несмотря на подобную уловку видеоклипами, издатели остались очень недовольны и аудиоматериалом альбома, и уж тем более плохими тиражными и чартовыми успехами альбома «За океаном». Более того, аккурат после издания «Fly on the Wall» на фирме Atlantic Recordings состоялось совещание руководства, где от менеджмента группы в ультимативной форме требовали смены имиджа группы. Ну как же, сейчас же глэм метал популярен. Ответ менеджмента был кратким, из двух слов и совершенно невежливым. Однако после двух относительных неудач подряд было ясно, что для AC/DC необходим альбом, который смог бы вновь вернуть группу в чарты и радиоэфиры. И как ни странно, очередной, хотя и умеренный прорыв группы к вершинам былого успеха состоялся уже в 1986 году, причем с фактически сборным альбомом, оказавшимся к тому же саундтреком, провалившегося в прокате фильма. Однако, об этом в нашей следующей передаче. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: волны.
1: Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.